Дорогие ребята, сегодня мы продолжим разговаривать с вами на тему «Семья». В теплый весенний день по узкой аллее сада шли двое – мальчик лет 10 и женщина. Это были мать и сын. Мать постоянно держала за руку мальчика. Взглянув ей в лицо, сразу можно было понять, что она была слепой. Какая же причина ее слепоты? Некоторое время назад Витя, так звали мальчика, прибежав с улицы, сказал: «Мама, посмотри, что есть у меня». И только мать наклонилась, чтобы посмотреть, как пламя от зажженной им смеси в баночке полыхнуло прямо в глаза матери. Так она ослепла навсегда. Теперь мать не могла работать, и они были вынуждены просить подаяние. Мальчик сильно переживал обо всем происшедшем, ведь он очень любил свою маму. По своей неосторожности он причинил ей столько страданий, но теперь Витя с еще большей любовью старался заботиться о маме. В один из дней Витя находился вместе с мамой на улице. На некоторое время он от нее отошел. Возвращаясь обратно, он увидел, как мужчина давал матери деньги, а когда он пошел дальше, то его кошелек упал на тротуар у ног матери. Витя поднял кошелек, желая вернуть его владельцу, но мужчину уже не было видно. В кошельке была большая сумма денег. Витя запомнил лицо мужчины и хотел отдать его владельцу. Бог усмотрел это желание, и через некоторое время Витя нашел дом, где жил этот человек. Поступок мальчика расположил его сердце, и он стал расспрашивать мальчика об их жизни. Узнав о жизни Вити, мужчина предложил: «Не хотел бы ты навсегда остаться у нас?» Посмотрев на богатую обстановку, мальчик заволновался, его сердце учащенно забилось. И в этот момент он вспомнил о маме. Витя ответил: «Спасибо вам за вашу заботу, но у меня слепая мама. Я ее очень люблю и никогда не оставлю». Хозяин подумал и взял к себе жить и мальчика, и его маму. Они позаботились о том, чтобы Витиной маме было хорошо в их доме и чтобы Витя мог учиться. Витя очень дорожил своей мамой, и поэтому дальнейшая жизнь его была благословенна. Сегодня мы с вами, ребята, поговорим на тему «Дорожи тем, что имеешь». Но вначале мы с вами послушаем песню. А кто из вас ее уже знает, пойте вместе с нами.

Дорогие друзья, вы уже слышали о том, что семья – это подарок Бога, а подарком надо дорожить. И если мы дорожим подарками, которые нам дарят родители или друзья, то насколько больше надо дорожить подарком, который подарил сам Бог? Дорожить – значит беречь, высоко ценить, бояться потерять. Дети, чем надо дорожить семье? Первое. Надо дорожить временем, которое вам отведено для жизни в семье. Вы не всегда будете жить в этой семье. Это время ограничено, оно очень быстро пройдет. Вы не заметите, как быстро пролетит прекрасная пора жизни и детства, и наступит такое время, когда вы станете взрослым. Вы должны будете оставить семью, в которой вы жили вместе с родными и близкими вам людьми. Поэтому я советую вам, дорогие мои ребята, дорожите временем, отведенным вам для жизни в семье, и цените его. Второе. Надо дорожить любовью, которую оказывают вам в семье. Эта любовь проявляется в том, что вам говорят добрые слова, когда вам плохо, вас утешают, молятся с вами, если вы больны, вас лечат. Вам помогают делать уроки, готовят пищу, покупают одежду, стирают для вас, учат правильно поступать в жизни, играют с вами, прощают вас. Какую большую любовь проявляет к вам? Дорожите этим, потому что любовь ваших родных приносит радость и делает вас счастливыми. Третье. Надо дорожить семейными отношениями, то есть возможностью общаться со всеми членами семьи, с мамой, с папой, с бабушкой, дедушкой, с братиками и сестричками. Ведь это так хорошо, что вы можете говорить друг с другом, вместе садиться за обеденный стол, вместе делать какую-нибудь работу или играть, вместе готовиться для участия в собрании. В семье можно и поделиться радостью или переживанием, получить совет и наставление. А как драгоценны вечерние общения, когда, собравшись всей семьей, вы в тишине можете прославить Бога пением, почитать Слово Божие, а затем сердечно помолиться Господу. Молитва – это то драгоценное, что объединяет членов семьи. Искренне молитесь в таких общениях, благодаря Бога за все, а если согрешили, то просите прощения. Ваши родные поддержат вас в молитве. Имейте любовь к семейным молитвенным общениям и дорожите ими. Четвертое. Надо дорожить возможностью приобретать жизненный опыт, то есть чему-то научиться. Научиться, как делать домашние дела, чтобы это было приятно всем. Научиться, как мудро распределять время. Научиться, как поступать, чтобы жить дружно. И научиться, как общаться с Богом. Бог призывает нас через свое слово «научитесь делать добро». Бог желает, чтобы мы делали добро всем людям, а этому надо учиться. В семье есть возможность приобрести этот опыт. Вера окончила школу и поступила в училище. В общежитии она подружилась с другими девушками. Теперь им самим приходилось ухаживать за собой, готовить еду, стирать и чинить свои вещи. Вера легко справлялась со всем этим, и подруги часто спрашивали у нее совета. Однажды одна из них, Люба, заболела. У нее был сильный кашель. Медпункт в общежитии был закрыт, а в аптеку идти было уже поздно. Вера взяла столовую ложку горчицы, столовую ложку муки, смешала с небольшим количеством воды, намазала этой смесью лист бумаги. Затем положила на спину Любы кусок марли, сверху смазанный горчичной смесью лист и укрыла ее теплым одеялом. Вскоре девушка согрелась. Через полчаса Вера сняла компресс, и Люба спокойно заснула. Утром она спросила у Веры, откуда ты все умеешь делать? Вера ответила, дома я всегда помогала своей маме, она меня и научила. Дорожите тем, что в семье вы можете приобрести жизненный опыт. Теперь мы поговорим о том, как дорожить тем, что вы имеете в семье. Первое. Проявлять любовь к тем, с кем вы живете. Алеша очень болел и всегда лежал в постели. Юля, его старшая сестра, с любовью ухаживала за ним. В конце учебного года в классе организовывали поездку в лес. Ей очень хотелось поехать на природу, собрать букетов цветов, но некому было в это время остаться с Алешей.
Когда подруга зашла за ней, то девочка ответила: «Я не могу оставить Алешу одного, ведь ему будет скучно». Юля проявила любовь, пожертвовав своим временем и желанием. Так, теперь дальше. Юля проявила любовь, пожертвовав своим временем и желанием. Ты можешь проявить любовь к маме, оказывая ей внимание. Например, мама очень устала от дел. Подойдите к ней, посмотрите с любовью в глаза, обнимите ее и спросите, чем вы ей можете помочь. И если надо, окажите помощь. Этим вы принесете ей большую радость. Возможно, у вас есть бабушка или дедушка, и они очень плохо видят. А вы уже научились читать. Проявите к ним любовь, почитайте им Библию или расскажите рассказ, или просто поговорите с ними. И еще, что очень ценно, выслушайте их, когда они вас наставляют. Ведь они уже прожили жизнь и научились многому, и хотят вас наставить доброму. Уметь слушать – это тоже проявление любви. Дорожите возможностью проявлять любовь. Этого хочет от вас и Господь. Он говорит: «Любовью служите друг другу».

0: Второе. Стремиться хранить мир в семье, быть дружелюбным. Бог хочет, чтобы вы были добрыми, уважали друг друга и никого не обижали ни словом, ни поступком. Если у вас забрали игрушку, карандаши или еще что-нибудь, и вы просите отдать, а вам не отдают, то потерпите, пусть они поиграют. А возможно, случится такое, что брат или сестра ударят вас или обзовут нехорошим словом, то вы не отвечаете им тем же, не поддерживайте ссору, но простите им. Один отец вязал из прутьев веники. Он позвал сыновей помочь ему, но дети не слушались, припирались и ссорились между собой. Отец собрал их всех, положил перед ними веник и сказал: «Сломайте веник!» Каждый из сыновей приложил много усилий, чтобы сломать веник, но никто из них не смог этого сделать. Тогда отец развязал веник и сказал: «Ломайте по одному прутику!» Все прутики по одному легко переломались. «Вот так и вы, как эти прутья», — сказал отец. «Пока будете дружны между собою, у вас все будет хорошо, а если будете ссориться, жить врозь, тяжело будет каждому из вас». Друзья, проявляйте дружелюбие к тем, с кем вы живете, чтобы потом, когда вы станете все взрослыми, вы были дружными, помогали друг другу, ободряли, молились друг за друга. Ведь и Бог призывает нас к этому. Будьте все единомысленны, братолюбивы, дружелюбны. Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство. 1 Петра 3:8. Третье. Быть помощниками в семье и исполнять порученное дело. Видеть нужды в семье. Ребята, скажите, что вы можете делать в доме? Есть возможность выстирать пыль, подмести или вымыть пол, аккуратно составить обувь, понянчить младших братика или сестричку, помыть посуду, подмести двор, грядки прополоть, полить в огороде. А мама в это время может приготовить кушать, постирать белье, проверить ваши школьные тетрадки, побеседовать с кем-нибудь из детей. Как хорошо, когда в семье не только играют дружно, но и дружно работают, когда у каждого есть свои обязанности и все распределено. Если сейчас вы будете стараться приносить пользу в семье, вам будет гораздо легче, когда вы вырастете. Очень хорошо, если вы научитесь сами видеть нужды семьи и участвовать в них. Отец Пети сильно заболел, и часть заботы о хозяйстве легла на Петины плечи. Он очень дорожил отцом и семьей, хотел сделать как можно больше доброго, особенно в это время, когда шел сенокос. Друзья часто приглашали его в лес, но Петя хорошо понимал, что в это время, пока хорошие сочные травы, надо заготовить сено. Каждый день он ездил с младшей сестрой на луг, возил оттуда на велосипеде траву и сушил ее, чтобы заготовить хоть немного корма на зиму. Он знал, как это делать, потому что, когда отец был здоров, Петя учился у него. А потом его взяли в бригаду на сенокос, где он с радостью выполнял посильную работу. И за работу ему дали 5 тонн сена. Сколько радости было и у Пети, и у всей семьи, когда он привез домой сено. Исполнение поручений в семье – это подготовка к самостоятельной жизни. Вы научитесь не только выполнять порученное вам дело, но через это будете приобретать жизненный опыт. Дорожите этим. Четвертое. Доверять старшим и быть послушными. Вы быстро растете, видите много нового, у вас возникают различные вопросы, желания, секреты. Сами вы еще не все можете понять, а на улице или в школе вас могут неправильно наставить, потому дорожите тем, что у вас есть дома старший, кто может научить вас, посоветовать вам что-то доброе. Доверяйте им свои переживания, секреты, нужды. Открывайте перед родителями и перед Богом свои согрешения, и они помогут вам, ведь никто не любит вас так, как любят родители и Бог. Послушайте маленький рассказ об одном мальчике. После уроков многие мальчики со двора ходили играть в компьютерные игры. Толику очень хотелось сходить вместе с ними. Но где же взять деньги? Мальчики предлагали заплатить за него, но Толик решил, Скажу об этом маме и попрошу у нее денег». Вернувшись из школы, Толик подошел к маме и, умоляюще посмотрев ей в глаза, попросил: «Мама, дай, пожалуйста, мне денег. Я очень хочу вместе с мальчиками поиграть в компьютерные игры».
1: «Компьютерные игры?» – спросила мама.
0: «Садись, сынок, и мы с тобой поговорим. Это хорошо, что ты сказала о своем желании, но я хочу тебе сказать, что компьютерные игры очень увлекают. Ты сходишь один раз, тебе захочется еще и еще. Скорее всего, там ты не приобретешь ничего полезного, но потеряешь то доброе, что имеешь». «А что я там могу потерять?» – недовольно перебил Толик маму. «Что? Во-первых, время, а оно так драгоценно. Лучше, если ты поможешь папе отремонтировать велосипед и заодно поучишься у него этому делу. Еще тебе надо сделать уроки. К тому же ты не начинал еще учить золотой стих. И другие дела есть. А если хочешь поиграть, то собери наших ребят и поиграй с ними в мяч или с машинками. Или почитай им книгу, расскажи им рассказ. Они будут очень рады. Во-вторых, ты можешь потерять здоровье. От долгого сидения за компьютером происходит облучение организма, портится зрение. И еще хочу тебе сказать, Толик, и эти игры тебе не принесут никакого назидания. Они не научат тебя, как правильно пред Богом поступать в жизни. Вот так, сынок», – закончила мама и ласково положила руку на плечо сына. Сердце Толика стало так приятно и хорошо от того, что он посоветовался с мамой и послушался ее, а не пошел с мальчиками. Он дорожил своей мамой, ее мнением и ее советом. Этим он почтил свою маму и исполнил заповедь, почитая отца своего и мать. Дорогие мои ребята, дорожите тем, что вы можете посоветоваться с родителями, получить от них наставление, подарить им радость, проявляя послушание. Пятое. Быть благодарными за то, что родные делают для вас. Благодарность можно выразить словами, такими как «благодарю», «сердечно благодарю», «спасибо». Говорите чаще эти слова, чаще улыбайтесь своим родителям. Благодарность можно выразить и делом. Например, сделайте что-нибудь приятное или нарисуйте рисунок и подарите кому-нибудь из семьи на день рождения или просто – в знак благодарности за заботу о вас. Вы много услышали наставлений, как дорожить тем, что вы имеете. Старайтесь исполнять это. Если вы не будете дорожить тем, что дает вам ваша семья, то можете потерять правильные отношения в семье и лишите себя Божьего благословения. Но если вы будете дорожить своей семьей, вы будете иметь благословение от Господа, хорошие и добрые отношения с родными, приобретете опыт для самостоятельной жизни и будете иметь радость в сердце. Возможно, не у каждого из вас есть условия для исполнения всего, о чем мы говорили сегодня. Например, неверующий родитель или кто-то из вас является единственным ребенком в семье. Не переживайте, но дорожите тем, что вы имеете, и исполняйте все, что в ваших силах. А возможностей много, и Иисус поможет вам в этом. Да благословит вас Господь, чтобы вы вместе со своими родными могли искренне сказать, как некогда сказал царь Давид: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Мы продолжаем читать 32 главу, где Иезекииль предсказывает Египту печальное будущее. Это сильное государство будет порабощено, а его правителя, фараона, ожидает незавидная участь. После смерти он отправится в Шеол, место заточения умерших грешников, и встретится с теми, кого он когда-то преследовал и порабощал. В частности, в Шеоле фараон окажется лицом к лицу с ассирийцами или жителями Ассура. А в 24 стихе 32 главы Иезекииль пишет: «Там Элам со всем множеством своим вокруг гробницы его». Тела всех этих людей были положены в могилу, но сами они отправились в другое место, которое называется Шеол, незримый мир духов. Наш Господь Иисус говорил, что там будут мучиться все грешники. Спасенные же попадут в место, которое он назвал лоном Авраама. Раскаявшемуся разбойнику, распятому рядом с Иисусом, было сказано, что он тем же вечером по

пойдет в рай. В Шеоле будут и другие правители. Об этом пишет 26 стих. «Там Мешех и Фувал со всем множеством своим, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. Там находится Эдом». Послушайте 29 стих. «Там Эдом и цари его, и все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом. Они лежат с необрезанными и сошедшими в могилу». А вот что мы читаем в 32 стихе. «Ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог». И Иезекииль позволяет нам издалека взглянуть на место, называемое Шеолом. Но не забывайте, что мы увидели очень немного. Не пытайтесь построить небоскреб или торговый центр или рынок на небольшом участке библейского повествования, на котором можно выстроить только небольшой ларек. А если оставить язык образов и говорить конкретно, то ясно одно. Невозможно создать развернутое богословское описание Шеола на основании этих немногих слов. Бог дал нам узнать о загробной жизни ровно столько, сколько захотел. И на этом его речь закончилась. А со следующей, 33 главы, начинается последний из трех крупных разделов книги Иезекииля. В главах с 33 по 48 описывается слава Господня и грядущее тысячелетнее царство. 32 глава завершает раздел предсказаний о народах, окружающих Израиль. Конечно, эти народы были тесно связаны с Израилем, между ними были родственные связи, и эти пророчества были произнесены до разрушения Иерусалима. Теперь же мы подходим ко второй части предсказаний, которые были сделаны после падения Иерусалима. И Иезекииль снова обращается к теме Иерусалима и земли Израиля. Но теперь он говорит о других проблемах. В начале книги пророк предсказывал разрушение Иерусалима, и город был разрушен в полном соответствии с его пророчествами. Теперь пророк обращается к будущему, теме тысячелетнего царства, когда слава Господа снова явится на земле. И это очень интересный раздел. Иезекиилю явно дано новое поручение, причем Бог, несомненно, похвалил его за добросовестное выполнение прежнего. Теперь Иезекииль обращается к изгнанникам с новой вестью, неся им надежду на будущее. До этого у израильтян не было никакой надежды, потому что они согрешили. Но Бог дает детям Израиля надежду на будущее, и пророк Иезекииль видит эту надежду. Сегодня у верующих тоже есть надежда. Она не связана с тем, что мы делаем на земле, и не имеет никакого отношения к психоанализу. И с философией наша сегодняшняя надежда тоже не связана. Мы можем надеяться и уповать только на Слово Божье, на то, что Бог сказал о нашем будущем. Вот на что должен надеяться сегодня верующий. И наши надежды отличаются от надежд Израиля. Ведь израильтяне надеются на тысячелетнее царство, тогда как мы надеемся на новый Иерусалим. Именно он ждет нас впереди. Итак, читаем 33 главу. Послушайте стихи с 1 по 3. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки слово к сынам народа твоего, и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он увидит меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ». Иезекииль снова напоминает нам, что все его пророчества исходят от Господа. Он делится с нами не собственными теориями или идеями, а говорит от имени Бога.
и говорит только то, что велел ему сказать Господь. Бог дает своему пророку новое поручение. Он сравнивает Иезекииля с городским стражем. В те времена все крупные города были окружены стенами, а стражники стояли на этих стенах и следили, чтобы враг не подкрался в темноте к городу и не захватил его. Задача стражника была очень важна. Всю ночь воины ходили по стенам, обмениваясь криками «все спокойно». Это значило, что врагов на подступах к городу незаметно. А вот лжепророки тоже кричали, что все спокойно, хотя на самом деле к Иерусалиму приближался враг. И предсказания лжепророков грозили обернуться трагедией. Иезекииль же, в отличие от лжепророков, был верным стражем народа Божьего и бил тревогу, предупреждая о приближении вавилонского войска. Послушайте шестой стих. «Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража». Итак, Бог осудил свой народ за грехи, но пообещал, что и страж будет наказан, если вовремя не поднимет тревогу. Иезекииль предупреждал свой народ, а лжепророки пытались успокоить людей. Иезекииль оказался верным слугой. Обратите внимание на 7 и 8 стихи. «И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». Иезекииль выполнил данное ему поручение. Стражник должен был предупреждать грешников о каре, которая их ждет. Иезекииль это делал, хотя люди его и не слушали. Но он оправдал себя в глазах Бога как пророк Божий. И сегодня, когда мы проповедуем Слово Божье, важны не результаты. Многие говорят: нам нужен проповедник, который умеет добиться результата. Но важно не количество обращенных. От проповедника в первую очередь требуется донести людям Слово Божье. Этого достаточно. Я, например, не особенно смотрю на то, сколько человек после моих проповедей выходит вперед, чтобы засвидетельствовать о своей вере. Я смотрю, сколько из них живет соответственно свидетельству о том, что они уверовали во Христа. Я предупредил этих людей о возможном наказании, и остальное — их забота. Вообще, я хочу заметить, что мы часто ставим перед собой неправильные цели. Мы измеряем качество служения количеством покаявшихся и говорим: «Этот проповедник произнес чудесную речь, и вперед вышло столько славных покаявшихся людей. Они, конечно, еще не стали совершенными, но все-таки что-то в них происходит». Читая книгу пророка Иезекииля, мы видим, что такие сладкие слова были как нельзя более свойственны лжепророкам. Друзья мои, вы должны не возносить словословие людям за все, что бы они ни сделали, а предостерегать тех, кто вас слушает, о возможности наказания. Если вы не сделаете этого, вы будете в ответе за этих людей. Вы будете отвечать перед Богом за то, что пренебрегли своими обязанностями. Читаем далее, послушайте 11 стих. «Скажи им: живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Из этого стиха видно, что Богу не нравится наказывать людей.
Пророк Исаия говорил, что Бог не любит карать. Бог хочет спасти людей, поэтому Он призывает их прийти к Себе и принять от Него жизнь и спасение в Иисусе Христе. Обратите внимание на стихи 17 и 18. «А сыны народа твоего говорят, не прав путь Господа, тогда как их путь не прав. Когда праведник отступит,

пятые стихи. «И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет зато жив. А вы говорите, неправ путь Господа. Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его». Мы знаем, что Бог праведен и справедлив во всем, что делает. Если грешник обращается к Богу за помощью и спасением, то Бог спасает его. Во времена Иезекииля в число захваченных в рабство людей входили и благочестивые иудеи. Они попали в Вавилон вместе с грешниками и теперь жаловались. Им казалось, что Бог несправедлив. Иногда с нами тоже такое случается. Американцам, например, приходится платить большие налоги и страховые взносы, потому что в стране много алкоголиков. Я не пью, но мне приходится платить за лечение и помощь пьющим людям. Мне приходится платить большие налоги, и потому что в Вашингтоне полно народа, который бездумно тратит мои деньги. Граждане любого государства оказываются в зависимости от своего народа. И хорошие люди в Израиле страдали, потому что зависели от всего народа. Но не только поэтому. Обратите внимание, Бог говорит, «Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его». Иначе говоря, Бог собирается судить каждого из них. Друзья мои, кто бы вы ни были, но однажды вы предстанете перед Божьим судом. И даже если вы верующий, Бог все равно будет судить вас за все совершенные вами грехи, хотя при этом Он ясно говорит, что спасение вы не утратите. Если же вы грешник и не хотите принять жертву Христа, то вам не стоит надеяться на помилование. Бог вполне определенно выразил эту мысль в Новом Завете. В первом послании Петра, глава 3, стих 12, мы читаем. «Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Бог не говорит, что не слышит молитвы грешников. Но Он просто не обязан выслушивать эти молитвы. Конечно, если человек взывает к Богу, моля о прощении и спасении, Бог всегда услышит его. Однако неспасенный человек вообще не должен претендовать на общение с Богом. Когда неспасенный говорит, «Почему Бог допустил, что такое произошло со мной?» Это просто смешно слушать, потому что такой человек вообще не имеет права претендовать на милость Божью. Бог праведен, когда судит грешников, тогда как мы, грешники, иногда забываем, что живем в Его мире и целиком находимся в Его руках. Послушайте теперь 21 стих из 33 главы книги пророка Иезекииля. «В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал, «Разрушен город». Ранее пророк Иезекииль уже говорил о том, что Иерусалим разрушен, потому что Бог показал ему это. Теперь же разрушение Иерусалима подтверждается очевидцами. Когда люди узнали о разрушении города, они были потрясены. Они не могли поверить своим ушам. Им казалось, что подобное не может произойти. В тот самый день, когда пришло это известие, умерла жена Иезекииля. И Бог ясно сказал своему пророку, «Не оплакивай жену. Я хочу, чтобы твой народ знал, я отрекся от их города. Они думали, что я защищу Иерусалим. Они думали, что я не позволю его разрушить». Они не верят, что я буду судить грех, но я буду это делать. Вот почему не стоит оплакивать твою жену. Возвести людям, что этот город разрушен из-за распространившихся в нем грехов. Обратите внимание также на стихи с 22 по 24. «Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и Он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру, и открылись уста мои, и я уже не был безмолвен, и было ко мне слово».

Слово Господне, Сын Человеческий, живущие на пустелых местах в земле Израилевой, говорят: «Авраам был один и получил во владение землю сию. А нас много, и так нам дана земля сия во владение». Как вы, наверное, еще помните, из 24 главы Бог рассказал Иезекиилю о разрушении кровавого города Иерусалима. И после этого пророчества Иезекииля перестали касаться Иерусалима. Бог стал говорить с ним о судьбе других народов. А вот здесь, в 33 главе, Бог снова обращается к судьбе Иерусалима, и он говорит своему пророку: «Теперь у меня есть новое послание об Иерусалиме». Народ Израиля помнил о том, как Бог позаботился об их праотце Аврааме. И хотя Авраам был один, а израильтян теперь много, люди все равно ждали, что Бог позаботится о них точно таким же образом, как и о Аврааме. Но они забыли, что между Авраамом и ними существовала большая разница. Авраам верил в Бога, и это было вменено ему в праведность, тогда как современники Иезекииля в Бога не верили. Послушайте 25 стих. «Посему скажи им так, — говорит Господь Бог, — вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим и проливаете кровь, и хотите владеть землею?» Бог говорит израильтянам: «Я не хочу, чтобы вы владели этой землей. Я изгнал из этой земли язычников, потому что они грешили. Но вы делаете то же самое». И в заключение нашей сегодняшней беседы давайте, друзья мои, прочитаем 28 стих 33 главы. «И сделаю землю пустынею из пустынь, и гордое могущество ее перестанет, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих». В связи с этим обещанием Господа, мне хотелось бы заметить, что я не настолько очарован землей Израиля, как некоторые мои друзья-служители. Когда они приезжают туда, они просто впадают в какой-то духовный экстаз. Они восклицают: «Как прекрасна эта земля!» Я был там лично, и хочу вам сказать, сегодня эта земля в полном запустении. Так произошло, потому что ее постигло наказание Божье. В этой земле мало воды. Если как следует полить и удобрить эту землю, то она, конечно же, возродится и зацветет, как роза. Но тамошние жители не могут себе этого позволить. У них большие проблемы с водой. И, как видите, Божий суд свершился в полном соответствии с прочитанным только что стихом. Наказание постигло не только народ, но и саму землю. Итак, дорогие друзья, на этом наша беседа по книге пророка Иезекииля завершается. Ждем встречи с вами в следующий раз, когда мы будем читать 34 главу и рассуждать о роли духовных пастырей в жизни народа Божия. Всего вам доброго!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.